0: Идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет обор в системе! Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом карать!
1: Святая Мадонна! Научит нас драться! Феминистка Магдалина! Пошла на демонстрацию!
2: Бунт России!
3: Харизма! Протест!

Бежим! Идет цезурочное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского!

0: Далее, пожар на демонстрацию!
1: Путин в России!
2: Харизма протеста!
1: Путин в России!
2: Путин достал!
1: Путин в России!
2: Мы существуем!
1: Путин в России!
2: Рая, рая!

заведения. Пришло время подрывного столкновения. Стая, сук, таксистского режима просит прощения от фамилии.